0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
3: Билеты на Луну есть?

0: понимаете, я за кефиром пошел.
1: Будем брать.
2: Все, мы опоздали весь чек.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Если дача, то шашлык. Если радио, то душевное.

0: заводите эту машину, а вы меня задерживаете.
1: Преступник дважды покушался на одну и ту же машину.
2: Да, я веду дела по угону машин.
0: Поймали жулика, пытался угнать мою машину.
1: Деточкин нарушал закон.
3: Жульем, допустим, надо бороться. Ты вообще живешь на свете по доверенности. Ничего у тебя нет. Ты голодранец.
4: Все-таки

0: А вам я советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте ради бога.
1: Оставьте перерыв.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: В ОМА весь май дачные хиты. Мойка высокого давления «Веркер» 199 рублей. Кресло складное 39,90. Шезлонг складной 109 рублей. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: вами акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Beltelecom Buy. Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко накануне рассказал, как идут работы над усовершенствованием реактивной системы залпового огня «Полонез», передает Белта. По словам главы государства, ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем наши «Полонезы», хотя совсем недавно мы взяли их на вооружение. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. Также президент отметил, что в ближайшее время Беларусь испытает новые разработки отечественного ракетостроения. Испытания будут осуществляться на полигонах дружественных государств. В Беларуси нацелены на дальнейшее укрепление потенциала субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Иван Межновец. По его словам, малое и среднее предпринимательство активно растет и вносит значимый вклад в основные показатели социально-экономического развития. Количество рабочих мест в этом секторе приблизилось к 1,5 миллионам человек. Это более трети от общего числа занятых. Малый и средний бизнес обеспечивает пятую часть промпроизводства, почти 30% розничного товарооборота и 46% внешней торговли. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Орловской, Ташкентской, Кижеватого, Ленина и Притыцкого, а также на Южной магистрали и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта: «Звездный шансон», «Душа народная» и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Пишите за билетами. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 73 копейки, евро 3,16, 10 юаней 4 рубля и 2 копейки, 100 российских 3,86.
1: Партнер прогноза погоды — лотерея «То-Лото».
5: Заходи и проверь свою удачу на «То-Лото-Бай». Телефон 017-329-21-29.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет переменная облачность, пройдут небольшие дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 20-22, в Гомеле до 27 с плюсом. В Витебске и Могилеве плюс 21-23, в Минске сегодня 21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио «Бодриссимо шоу» с Антоном Ждановым.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
6: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце – сила белорусской земли. Яйца кобринские – значит, натуральные.
7: В хит! Теперь каждая пятница и суббота – желтая. 22 и 23 мая. Напиток «Белокола» – классик. Всего 2,69 за 2 литра. Чипсы рифленые «Лейс», сметана и лук — всего 4,99 за 225 грамм. «Хит» — заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375 44 500 11.

0: у распространителей.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Вода минеральная на Беглаве, газированная Грузия. 2 рубля 49 копеек за литр. Форель слабосоленая. Океан в подарок. 12 рублей 99 копеек за 200 грамм. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80.
2: Финальный тур сезона. Самой масштабной ретро-дискотеки Белоруссии начинается.
3: Танцплощадка.
2: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
4: Встречаемся 23 мая. Брест, клуб «Медуза».
2: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
8: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
9: В ОМО с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров, всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМО. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМО.бай.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо.
0: Шоу.
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо.
2: Шоу.
0: Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо.
2: Утро будет.
1: Да-да-да.
0: Бодриссимо.
3: Йоу-йоу-йоу, всем привет, всем здравствуйте. Пятница наконец-то настигла нас. 8 часов 16 минут в пятницу, 22 мая. С чем вас поздравляю. Здоровская погода, несмотря на то, что пока не солнечно. Но все равно мы солнце ожидаем. Тем не менее, тепленько. Почти по-летнему, честное слово. И это не может не радовать. Меня зовут Антон Жданов. Сегодня мне вырывать микрофон гораздо проще, потому что вырывать его, собственно, не у кого. Сегодня в одиночестве, ну, с этой стороны в одиночестве, а с той стороны вы, проведем эфир вместе. Заходите в наш телеграм-чат, душевный радио-чат. Душевное радио набирайте в поиске, там так и написано, душевное радио, три сердечка. Приходите, присоединяйтесь, становитесь частью

0: А в конце часа, конечно же, музыкальный батл проведем. Планы ближайшие такие. Всем доброе утро, всем привет!
1: Подрисима шоу, подрисима шоу, подрисима шоу. Утро!

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Слышите? Это гриль-фест в Еврооптт. И шашлык уже на мангале. Скумбрия для гриля, полуфабрикат, 19 рублей 99 копеек за килограмм. Только с 11 по 24 мая. Шашлыки в разгаре в гипермаркетах Еврооптт. Подробности на Еврооптт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: 31 мая Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Гриб или у распространителей.
3: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Зефир глазированный «Кафе де Пари» всего 3,69 за 300 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Так, что-то подложка не та, которая должна быть в гороскопе. Поэтому нам нужна подложка гороскопная. Сейчас мы исправим этот моментик. Ну-ка, оба. Вот это да, вот это понесет сейчас. Итак, гороскоп на день сегодняшний, 22 мая, пятница. И, понятное дело, начинаем с овнов. Овен, сегодня вы можете по-другому посмотреть на какую-то ситуацию. Возможно, это произойдет из-за каких-то новостей. Вам расскажут тайну или до вас дойдут сплетни. Господи, мне же рассказывали, дошло, наконец. Это подходящий день для важных переговоров, объяснений с партнером, как в личной жизни, так и профессиональной, а также с кем-то из коллег. Жизнь с кем-то из коллег. Далее, следующий знак – это Телец. Тельцам сегодня обещают хороший день для взаимодействия с людьми. Вы сегодня можете донести свои мысли, идеи, предложения до руководства, коллег, близких. Кто-то будет решать юридические дела, посещать государственные учреждения. Любимый человек или друзья могут поделиться планами, которые покажутся вам интересными. Что касается близнецов, у вас, возможно, будет много работ сегодня, на кого-то возложат дополнительные обязанности, на других ответственность, то есть может быть как повышение в должности, так и понижение. Нет, так и расширение круга задач, которые предстоит решить. Уделите внимание здоровью, хороший день для лечения зубов, только не вечер. Конечно, кто же зубы лечит в пятницу вечером, вы чего? Так, раки, хороший день для творческой деятельности, романтики, если позовут на свидание, соглашайтесь. Есть шанс познакомиться сегодня с человеком, у которого будут серьезные намерения по отношению к вам. Кто-то будет планировать отпуск, покупать билеты, бронировать жилье, размышлять, что посетить в дальней поездке. Далее лев. Львам говорят, вот чего, звезды, вы можете заняться перестановкой мебели или внести еще какие-то изменения в свой дом. Например, купите технику, текстиль. Захотелось в пятницу текстиля. Текстиля всем! Для кого-то это будет временем начала ремонта или строительства, например, садового домика, сарая, жилого дома. На работе хорошо бы выстраивать доверительные, уважительные отношения с коллегами. Что касается дев, активный день у вас. Кто-то будет продуктивно заниматься интеллектуальным трудом, другие перемещаться по городу. Будет много общения, как по работе, так и в личной жизни. Хорошо сегодня встречаться с братьями.

сестрами, друзьями. Обучение будет даваться легче, информация останется в памяти надолго. Весы. Сегодня будут решать финансовые вопросы, активно включаться в работу. День достаточно продуктивный, благоприятно сегодня покупать мебель, другие вещи, у которых долгий срок службы, а также сдавать медицинские анализы, проходить осмотр, если собираетесь куда-то там в армию, например. Да? Покупать мебель и другие вещи, у которых долгий срок службы. Слушайте, но у чего сейчас долгий срок службы? Вы же знаете, как сейчас все делается. Так, чтобы через пару лет уже нужно было бы менять. Некоторых ожидает премия от руководства за хорошо выполненную работу. Скорпион, вы можете серьезно подойти к изменению своей внешности. В качестве помощника может быть парикмахер, мастер маникюра, продавец одежды, косметолог и другие люди, с помощью которых сможете внести преобразование. Как-то я мастер педикюра. Ай, да, мне все равно, Юрик. Ваш любимый человек по достоинству оценит ваши старания. Также это удачный день для творчества и его реализации. Стрелец. Для Стрельца день подойдет для отдыха больше, чем для работы. Я чувствовал, я знал, что сегодняшний день для отдыха. Не стоит перегружать себя дополнительными обязанностями. Я чувствовал, вот прям... Но выполняйте работу качественно, но это всегда. Благоприятно сегодня заниматься уборкой дома, избавляться от ненужных вещей, не вопрос. Душевно пройдет разговор со старшим родственником. Возможно, вы будете вспоминать прошлое. Ну, понятно, вечер пятницы, что не вспомнить. Следующий знак, Козерог. Сегодня у вас будет активный день, вы будете много перемещаться по городу или общаться, участвовать в обсуждениях, переговорах. Даже дома с родными разговоры будут иметь более практичный характер. Хороший день для посещения общественных мероприятий, конференций, особенно если там можно познакомиться с полезными для вас людьми. Водолей! Работа будет занимать больше времени, чем обычно. Решение финансовых вопросов будет удачным. Хороший день для покупок, необходимых для работы. Например, делового костюма, канцелярии, часов. Здравствуйте, мне канцелярии, пожалуйста. Накиньте пакетик. Могут произойти изменения на работе. Подходящий день для улучшения отношений с родителями, поэтому позвоните им. Вообще лучше всего каждый день звонить. Это ж такое дело. Сам родитель, знаю. Мы же родители. Не вечны. Эй, рыбы. Сегодня вы будете настроены серьезно на получение необходимой для вас информации. Лещи! Это может быть как самостоятельное обучение, чтение нужной литературы, так и поступление на курсы, благоприятно заниматься планированием отдыха, командировки, решением юридических вопросов, посещать государственные органы. Ну, вы поняли, первая половина дня сегодня для перемещений и посещений, а вторая половина дня для встречи с родственниками, друзьями, знакомыми и просто хорошими людьми. Все, как и должно быть в пятницу. Гороскоп на пятницу получен, прислушивайтесь к нему, он всегда сбывается. Ну, а мы двигаем дальше.

0: Реклама.
1: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
5: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от «Белтелеком Шоп». Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Душевное радио.

0: Ну что, у нас, слава богу, пока снега нету никакого, но вот Герман Титов поет нам про незабудки, которые пробиваются как снег, ой, сквозь снег, а у нас пробиваются тут хиты сегодняшние пятничные. Даша Утюжникова пришла. Привет, Даша. Привет, Даша, сказал я и не включил ей микрофон.
1: Да, всем привет, раз-раз.
0: Все нормально.
1: Давайте проголосуем же что-нибудь хорошее, да?
0: Работаем, уходим в охоту на хит.
2: Уйдет же, уйдет. Подписывайся на шоу.

0: Ну, вот такая вот кавер-версия.
1: Угадайте,
0: это, да,
1: кто это? Блин,
0: я сразу же знал. Угадай, да, ладно, давай, я. Пускай угадают.
1: Не, уже не надо.
0: Нет, пускай отгадывают. Да, действительно, Даша предложила сегодня кавер-версию от Bananarama, Venus.
1: Подожди, это кавер-версия?
0: Да, это кавер-версия.
1: А оригинал вот у кого тогда?
0: Ну, ты что?
1: Подожди, что это?
0: Все?
1: Чего, я не знаю. Я думала, это у них оригинал.
0: Не, это не у них оригинал. Мне что-то вот из головы прямо сейчас вылетело, но я тебе сейчас скажу. Эти самые, Shocking Blue, вот.
1: Ничего не говорит мне, к сожалению.
0: Ладно, в общем, будем считать, что Даша считает, что оригинальная песня это Venus, Bananarama. Ну, а я предлагаю такое что-то мужское такое.

0: мужское почему? Потому что мужчина поет.
1: Да, во-первых, мужчина поет. Во-вторых, это немецкая команда «Камуфляж» называется. Ну и один из их самых мощных хитов «The Great Commandment» называется.
0: А ты, ну ладно.
1: Что я, да, нет, я, нет. Я тут, меня можно спросить, пожалуйста, обращайтесь.
0: Нет, я хочу сама справиться.
1: Итак, Дарья Утюжникова справится сегодня сама, без вашей помощи, а мне можете помогать в голосовалке. Ну что?
0: Не, ну это вообще...
1: Да не, я шучу, помогайте Даше, помогайте мне. Бананорама, камуфляж, голосовалка буквально через 30 секунд появится у нас в душевном радиочате в Телеграм, поэтому заходите, голосуйте, в следующем часе встретимся. А около 9 встречайте ее, человек, который мечтает научиться стоять на голове, Дарья Утюжникова, и новости на душевном радио.

0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко накануне подписал указ об учреждении нагрудного знака управления делами президента Республики Беларусь. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе главы государства. Нагрудный знак представляет собой золотую звезду с 8 лучами, в центре которой круглое основание зеленого цвета, обрамленное золотыми дубовыми листьями. Награждать нагрудным знаком будут работников управления делами президента Беларуси, если они достигли значительных результатов в трудовой, общественной и других видах деятельности. Сегодня ночью белорусы после 5-летнего перерыва снова отправились в Тунис. Чартерные рейсы из Минска в Энфиду будут выполняться раз в 11-12 дней. Программа продлится до октября 2026-го. Приобрести билеты на направление можно в составе туристического пакета. Туризм способствует развитию отношений между странами, убежден пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Воронков. Тунис очень перспективный партнер. Точки соприкосновения есть в традиционных для нас сферах – сельском хозяйстве и машиностроении. Туристическое направление тоже немаловажно. Вполне возможно, что Тунис в какой-то момент станет нашими вратами в Северную Африку, сказал пресс-секретарь МИД. Дорожная разметка сегодня днем нанесут на трех участках Минска. Работы запланировали на Шафарянской, Биды и Лынькова. Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута. Житель Башкортостана впервые в мире покорил Эверест на одних руках. Парень лишился обеих ног в 2015 году, но это не остановило его. А в 2020-м мужчина покорил Эльбрус, а 20 мая этого года взошел на вершину Эвереста без помощи ног, только на руках. Это первый случай в истории альпинизма. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 73 копейки, евро 3,16, 10 юаней 4 рубля и 2 копейки, 100 российских 3,86.
3: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране переменная облачность, пройдут небольшие дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 20-22, в Гомеле до 27, в Витебске и Могилеве плюс 21-23, в Минске сегодня 21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио в Адрисима шоу с Антоном Ждановым.

0: только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Лапша быстрого приготовления доширак всего 2,69 за 110 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Решетка-гриль для грибов и овощей Boy Scout 14,90. Брикеты для розжига 4,50 за 32 штуки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены.
0: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
3: Ольга Шебека,
4: Сергей Синкевич
5: и Дарья Утюжникова.
0: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
6: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
7: Для рецепта идеального утра необходимы следующие ингредиенты. Отличная душевная музыка, немного перченых новостей, сверху посыпаем тертым юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
8: И чё это?
9: Бодриссимо! Шоу, йоу! Бодриссимо! Йоу-шоу!
7: Веселее ехать на работу! Бодриссимо!
9: Шоу, йоу!
7: Бодриссимо!
9: Йоу-шоу!
8: Готов к любому повороту!
10: Утро будет!
11: У меня за эфиром Даша спросила только что, не пробовал ли я струю бобра.
5: Ну, а я почему еще спрашивала, я... делал ли ты колесо когда-нибудь?
11: Ну, колесо, да, я уже забыл. У меня теперь бобер перебил все. А, то есть я выгляжу так, что уже пора мне или
5: я
11: что?
5: Я просто спросила, но это же тоже как бы интересный момент, чисто так вот по-коллегски. А вот я хочу заметить, что почему нас игнорируют? Ты видишь это по чату?
11: 66 голосов.
5: То есть вот Дима, да, уплыл куда-то на Дальний Восток, и сразу все как бы вместе с ним получают.
11: Да не, я тебе скажу, что так голосуют целую неделю. Всю неделю так.
5: Всю неделю?
11: Да, всю неделю. Я напомню, что для того, чтобы состоялась у нас музыкальный батл, состоялся, нам нужно 100 голосов. А пока, хоть и лидирует Бананарама с песней «Venus», ну, все, пока ничего не получается.
5: Ну как, надо же собирать.
11: А Даша-то, она сама сегодня пришла такая, хочу вот эту песню.
5: Хочу вот эту песню. Я вот очень много чего хочу по жизни. И поставить... грустный лайк, это же всего лишь одно маленькое действие с вашей стороны.
11: Давайте веселый лайк поставьте. Ну, она предложила вот эту песню.
5: Какой камуфляж?
11: Поется про...
5: Надо в яркое одеваться.
11: Про Венеру просто поется.
5: Нет, про богиню, про женщину там поется.
11: Да без рук, которая...
5: Нет, ну какая разница?
11: А без
5: есть
11: рук,
5: руки, нет, все равно же женщина.
11: Ладно, но вот такие песни мы предлагали. И пока у нас 88 голосов. Ну пока, говорю, уже 88 голосов. И сейчас кто-то победит. Либо она...
5: Женщина, она всегда прекрасная, она всегда женщина, понятно?
11: Да, она колесо делает, между прочим.
5: Я всегда на стороне женщины.
11: И неважно, есть у нее руки или нет. Так это самое, возвращаясь к бобру. Я вчера видел видео. У нас где-то бобер 8 раз за ночь строил плотину, ее разбирали.
5: Кто разбирал?
11: Люди. Ну, потому что разливается что-то там, и там дома тонут. Там единственная дорога, и там какой-то ручей. Ну, небольшая речушка какая-то совсем. И бобер там построил плотину. И вот он, люди разбирают, он приносит, опять собирает. Ну, в итоге там трубу поставили просто. Бобер доволен, все, плотина на месте, вода течет, все хорошо. Так, ну что у нас там с голосованием?
5: Ну,
11: 98 голосов,
5: осталось.
11: 2 голоса осталось. Ну, давайте.
5: Подтянитесь.
11: Вот на спортивных упражнениях помешалось совсем. Подтянись, колесо сделай, присядь. 104 голоса, все. Бананарама, Venus победила. Где радость безудержная? Где безудержное веселье?
5: Ура!
11: Где стойка на голове?
5: Вот завтра, я думаю, завтра у меня уже получится.
11: Ну, ты обещаешь, что первыми, кто увидит, как ты стоишь на голове, буду я.
5: А с руками или без рук?
11: А можно без рук?
5: Не-не-не, тогда с руками все.
11: Что, так можно было?
5: Все.
11: Ай, ну все, слушаем Bananarama. Venus, победитель сегодняшнего дня. Сегодня пятница. С пятницы вас, погнали.

0: Ну, они же разные. Мане, Мане, да. Так, Мане, Моне. Еще новости. Новость такая. Сейчас до нее долистаю. Например, индийский политик приехал недавно в храм в разгар сильной жары и привез с собой огромный кондиционер. Во время визита устройство охлаждало помещение, а сразу после окончания экскурсии его погрузили обратно и увезли вместе с делегацией. Ну, короче, человек, который может себе позволить, просто поехал со своим кондиционером. Причем на видео я сейчас запилю к нам в душевный радиочат. Заходите, можете посмотреть. Очень смешно. Так. Так. Ну вот, политик замечательный. И кондиционеры действительно те, ну, такие промышленные, которые на зданиях висят. Вот два кондиционера, он идет, они его обдувают. Ну, выглядит, конечно, комично. Но это жизнь.
1: Утка Fast News.
0: Так, ну и еще новость. Так, это не та, про депрессию я вам рассказывал. Где же эта новость? Где-то потерялась. Сейчас найду. Вот, про друзей на час хотел рассказать. Друзья на час зарабатывают до 200 тысяч российских рублей в России. Значит, в России спрос на платное общение взлетел в 2,5 раза, даже больше немножко, 2,6 раза за последние 5 лет. Люди платят за переписки с мемами, прогулки, совместные поездки, разговоры по душам и имитацию активной социальной жизни. Цены стартуют от 150 рублей за 10 минут общения, а опытные друзья могут брать сразу до 10 тысяч рублей. Ну, это, понятное дело, в российских рублях все. За сопровождение на шопинг, свадьбы и бизнес-встречи ценник доходит до 10 тысяч российских рублей. Особенно услуга популярна среди удаленщиков и айтишников. Так, так. Что, меняем специальность? Все вместе, что ли? Не, у нас огромный классный душевный радиочат. Именно там вы можете пообщаться, кстати, на любые абсолютно темы. Можете у меня что-нибудь спросить. Я могу вас спросить запросто. Поэтому приходите, присоединяйтесь. Душевное радио, три сердечка. Именно так называется наш душевный радиочат в Телеграм. Приходите.
1: Подвести Машоу, Подвести Машоу, Подвести Машоу. Утро!

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Я очень испугалась, когда ты меня позвал.
1: Случайно Дашу напугал только что.
0: Я сижу в наушниках, работаю, никого не трогаю, за спиной подходит.
1: Я не говорил ничего, я просто нагнулся к тебе.
0: Это я сказала.
1: А, ну да, ну ты сказала не так, давай честно. Ну, хорошо, в темном все спокойно совершилось, все хорошо. Слушай, Даш, тут вот такой вот вопрос.
0: Ко мне?
1: Не, ну тут вопрос вообще, в принципе, общий, да, и, наверное, и ко мне тоже. Для чего надевают наушники радиоведущие, когда начинается эфир, написал Павел из Ташкента.
0: Ну, чтобы слышать себя.
1: Нет.
0: На подложке.
1: Нет.
0: Нет?
1: Конечно, нет. На самом деле наушники надевает ведущая для того, чтобы убежать из этого мира, блин, вокруг которой. Вот. И окунуться в прекрасный мир музыки.
0: Ну да, знаете, в наушниках прям очень хорошо.
1: И вот когда вот сидишь, вот там вот ходят люди какие-то, Даник какой-то пошел там вон. А мы с тобой сидим вдвоем в наушниках, и мы сейчас вот с народом, который у нас...
0: Да, очень хороший инструмент, конечно, но вот я как-то сидела вот тоже на твоем месте за несколько минут до эфира в наушниках. Слушала там, по-моему, Диму Маликова, даже подпевала, знаю, одна ты такая. Сижу, пою на всю студию, и тут заходит наш звукорежиссер и просто стоит на меня вот так вот. Слушай, я испугалась, у меня еще стул был низко, я заорала, хорошо.
1: Ну, в общем, вы поняли, для того, чтобы убежать от реальности. Кстати говоря, по поводу...
0: Ну, реальность все равно всегда тебя догоняет. Даже как-то грустно.
1: Можно попробовать убежать, тем более, что у нас, знаешь, что у нас... Фестиваль Iron Star возвращается в Минск. Там, говорят, 5 километров мужчины бегут. Как-то у них называется там Men Star 5. Девушки на 5 километров Iron Lady. А дети на веселые старты Star Kids. 500 метров и 1 километр. Регистрируются сейчас. Регистрируйтесь прямо сейчас на sportteaming.by. Sportteaming.by. Я вчера, знаешь, что сказал в эфире по поводу? Я говорю, ну, я же должен быть честным со слушателями,
0: ну,
1: да?
0: Конечно.
1: Я всю жизнь говорил, что я не люблю бегать. Я набегался вот еще в военной академии, бог знает сколько там. Вот. А здесь такое вот мероприятие, Iron Star. Вот, ну, приходите, бегите, пожалуйста, вот.
0: Но ты побежишь.
1: Я говорю, что... Не, я не побегу.
0: Почему?
1: Я сказал, что я приду с детьми. И вот,
0: пас.
1: И вот
0: побегут.
1: Я буду бегать ногами своих детей, затем ногами их детей. Так что... Так что, Даша, кстати говоря, это хорошее...
0: Кстати, я могу за тебя пробежать.
1: Ты можешь за меня пробежать? Ничего себе. Но я туда пойду, я детей поведу. Пусть побегают, елки-палки.

0: Музыкальное путешествие во времени.
1: Такой заход, да, получается?
2: Заход мощный, да. Друзья и подруги, около 10 часов встречайте девушку, которая всерьез решила расстать на голову. Я теперь не могу это развить.
1: Сколько ты уже об этом будешь говорить? Мне, кстати,
2: я буду, я вот пока одном, не увижу.
1: В одном шаге, кстати, мне кажется.
2: Встречайте Дашу Утюжникова с новостями.

0: время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на «Душевном радио».
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Очередное заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств состоится сегодня в Ашхабаде. Для участия в нем с рабочим визитом в Туркменистан отправился премьер-министр Беларуси. Также Александр Турчин проведет ряд двусторонних встреч. Что касается повестки заседания Совета глав правительств СНГ, в нее включено 12 вопросов. Кроме того, планируется принять решение о присвоении городам статуса молодежных столиц на 2027 и 2028 годы. В Беларуси растет доля женщин в бизнесе. Сегодня предпринимательской деятельностью занимаются около 85 тысяч жительниц страны. Об этом было заявлено в Минске на пленарном заседании форума женщин-предпринимателей союзного государства. Традиционно деловая активность сосредоточена в сфере услуг – консалтинге, рекламе, индустрии красоты, швейном производстве, туризме и дизайне. Однако с каждым годом предпринимательницы все смелее заходят в ниши, которые ранее считались исключительно мужскими – от промышленности и грузоперевозок до IT-сферы. Форум объединил более 500 участниц из Беларуси и России. Столичные десятиклассники пройдут учебно-полевые сборы в июне в 49-й радиотехнической бригаде. На территории развернут палаточный лагерь для 60 юношей. Подготовка включает в себя теоретический курс, практические занятия и осуществление контроля опытных инструкторов. Школьники изучат строение стрелкового оружия, правила обращения с ним. Полевые учебные сборы продлятся 10 дней. Национальный художественный музей выкупил редкий слуцкий пояс возрастом более 200 лет. Реликвию приобрели у частного владельца, при этом сумму сделки не раскрывают. Известно лишь, что она была пятизначной. Пояс изготовили примерно в 1807 году на слуцкой мануфактуре. Особую ценность представляет оригинальная бахрома, которая сохранилась спустя два века. И к новостям компании. Доставка еды просто и выгодно. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске. Заказывайте и радуйте себя вкусняшками со сливки.бай. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 73 копейки, евро 3,16, 10 юаней 4 рубля и 2 копейки, 100 российских 3,86.
1: Партнер прогноза погоды – лотерея «То-Лото».
5: Билетики выбирай и играй на «То-Лото-Бай». Телефон 017-329-2129.
0: Погода на «Душевном радио».
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет переменная облачность, пройдут небольшие дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 20-22, в Гомеле до 27 с плюсом, в Витебске и Могилеве плюс 21-23, в Минске сегодня плюс 21. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на «Душевном радио» «Бодрисимо» шоу с Антоном Ждановым.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
6: Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
7: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал «Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах концертного зала «Минск», касса города и на сайтах «Тикет.Пробай» и 24 «Афишебай». При поддержке «Душевного радио».
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.
8: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
9: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Питая всего 9,99 за килограмм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99. Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Мука пшеничная Лидская. Высший сорт. Всего 2,89 за 2 килограмма. Масло подсолнечное Golden. Рафинированное. Всего 3,49 за 800 миллилитров. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: Горячее предложение в три цены по 2 июня. Подсолнечное масло «Золотая семечка» 5,79 за 1 литр. Порошок стиральный «Тайд» 16,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте trizyny.by или по телефону 7300.
5: Trizyny. Телефон рекламного отдела МТС А1
6: 624 10 57.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше.

Ну что, пока в отсутствии солнца в Минске, мы смотрим на солнце в других городах в душевном радиочате. Всем привет, всем здравствуйте. Бодрисимо шоу продолжает свою неутомимую и неумолимую работу. Антон Жданов здесь. И, конечно же, вы здесь, что самое главное для нас. Всем большущий огромный привет. Утренний пятничный. После того, как начали час мы с AC/DC, Highway to Hell, просто невозможно, прям еще раз хочется послушать. Слушайте, ну а раз хочется, давайте послушаем, где-то оно, ну-ка. О, вот это же мощь, это же просто силища какая-то. Друзья и подруги, в этом часе, в замечательном часе, которым можно немножко повалдеть, немножко поговорить обо всем и ни о чем, мы предлагаем... Ладно. Говорят, выключай. Не, никто не говорит. В этом часе мы с вами можем просто послушать отличную музыку, конечно же. Вот она. Можем с вами поприсылать фотографии, где вы находитесь. Пятничная фотосессия, пятничный фотовернисаж. Присылайте свои фотки к нам на душевное радио, в душевный радиочат. Нам присылали уже и Алена Кадука. Ну, вот послушать хотел вот это. Эх, жаль, нельзя второй раз поставить подряд, да? Присылайте свои фотки, где вы находитесь. Пятничный фотовернисаж у нас всегда проходит. Ну, в прошлой неделе решили мы возобновить это все. Вот Игорь прислал тут котика в синхронный сон. Алена Кадука прислала доброе утро всем, душевного утра. Солнце из Бреста, спасибо огромное. Из Гомеля солнце нам прислали. В общем, ждем ваших фоток. Абсолютно ни к чему не обязывающий час. Рассказывайте, как вы там, как ваше настроение в пятницу, ожидаете ли чего-то от пятницы, и так далее. Все это принимаем. Ну и хотел рассказать вам о замечательном спектакле, который называется «Сниму квартиру». Билеты можно приобрести на Ticket.pro. Пройдет все это 14 июля в 19:00 в КЗ «Минск». Интереснейшая история. Три человека снимают одну и ту же квартиру. Так, то ли недоразумение какое-то, то ли это афера какая-то, непонятно пока. Деньги заплачены вперед, и квартирная хозяйка пропала. Ну, три человека вынуждены между собой делить квартиру и каким-то образом попытаться в ней остаться одному. Все это Константин Соловьев, Александр Наумов, Михаил Дорожкин. Комедийный спектакль «Сниму квартиру» еще с 14 июля в КЗ «Минск» в 19:00. Приходите, не пропускайте. Ну, а у нас пятничный фотовернисаж. Бодрисимо шоу, душевное радио. Доброе утро!

0: Друзья и подруги, мы продолжаем наш фристайл-час в рамках Бодрисимо Шоу на душевном радио. Антон Жданов, это я. Всем привет, всем здравствуйте. Привет, наш радио-чат душевный. Фотки ваши принимаем по-прежнему. Пятничный фото-вернисаж у нас. Можете с рабочих мест, можете с отдыха своего, может, вы уже расслабляетесь, может, вы в отпуске. Солнце фотографируют. Да, солнце – это мощь. У нас сегодня солнца нет, вроде бы. Ну, все равно жарко, конечно, но солнца пока нет. Поэтому вот поймали солнце из Гомеля, из Бреста. Спасибо огромное. Татьянка, спасибо большое. Это ты на рабочем месте, да, насколько я понимаю? Или где? А мы ежиков ждем. Высматривает. Кинг Александр написал. Это собака. Это кто? Ну, кто, я имею в виду, я вижу, что собака, нет, я имею в виду порода какая, я не разбираюсь. Я только корги знаю, потому что мне все уши прожужжали, что нужна корги. Вот, поэтому корги как выглядит, я прекрасно понимаю. Ну, такая солидная собака. А чего и шарик во рту? А, ну мячик в смысле. Прикольно. Ёжиков высматривает. Так, ну здесь я идеальный офисный девайс, клавиатуру с орущими козлами запилил в душевный радиочат. Можете посмотреть, это очень смешно. Я не знаю, если бы в офисе у всех такие клавиатуры стояли, это было бы, конечно, мощно. Так, с зонтом и в солнце можно спасать, а вот в дождевике прикольно было бы на солнце. Ну да, это я рассказывал, что вчера пришел на работу с зонтом, а ушел без. Ну то есть с зонтом я сегодня, по факту. А, доберман, во, доберман. Я только таких, ну, почернее видел доберманов. Наверное, ну, одна порода, в рамках породы, да, они различаются? Потому что я вообще не шарю. От железнодорожников Гомеля солнечный привет. Екатерина прислала. Екатерина, большущий привет железнодорожникам Гомеля от душевного радио. Ну и, конечно же, ожидаем ваши фотки, где вы находитесь, на рабочем месте, может быть, отдыхаете где-то, может, природу сфоткать, может, вот ежиков доберман ожидает. Очень прикольная фотка с доберманом, конечно, мощная собака. А он уже взрослый, наверное, да, или нет еще? Ну, просто интересно. Я не то чтобы захотел разбираться в собаках, но мне придется разбираться в собаках рано или поздно. Я пока отбиваюсь от них, но рано или поздно придется, да. В общем, присылайте свои фотки, с удовольствием их ждем, слушаем отличную музыку здесь на душевном радио. Всем доброго утра. Бодрисимо шоу, Бодрисимо шоу, Бодрисимо шоу, Бодрисимо шоу. Утро будет.
1: Если дом, то полная чаша. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Груша Пакхам 5 рублей 99 копеек за килограмм. Шашлык из свинины в майонезе полуфабрикат 12 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80. АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Огонь! Гриль-фест в магазинах «Хит». Шашлык из филе птицы, пряный, полуфабрикат. 13 рублей 99 копеек за килограмм. С 11 по 24 мая. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Душевный фестиваль возвращается. Два дня, три концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: что, как всегда это бывает, примерно в такое время, в 10.49, примерно, всегда приходится с вами прощаться, приходится развитываться. Ну, к счастью, каждый день это происходит все ненадолго, а вот перед выходными аж на целых два дня. Для нас это тоже очень тяжело, вот без вас. Ну, я знаю, что Дима там танцплощадки где-то проводит, еще что-то. Но вообще, в принципе, вот лично мне тяжело. Поэтому буду ждать встреч с вами обязательно здесь, на Душевном радио. В понедельник около 8 часов утра вновь Бодриссимо шоу. Я надеюсь, уже в полном составе будет. Ну, танцплощадки, конечно, пройдут везде. Поэтому приходите на них, слушайте их. Ну, а на сегодня это вроде как все. Спасибо всем, друзья, подруги, девчонки, мальчишки. Спасибо всем за фотки, которые вы сегодня кидали. Вот Евгения написала: от всех железнодорожников Витебска пламенный привет. Стойкие камышики, держитесь. Стойкие камышики, держитесь. Жень, тоже привет огромный от Волны Душевного радио. Так, Макс, ну, песня про Тойоту была, да? Прям Тойоту купить захотелось. Японки, они резвые. Ну, да. Так, а мы моемся под душевное. Это вот, ну да. Но, видимо, не очень любит мыться все-таки, да? Собачка моется. Кирилл, лазерная чистка. Спасибо вам, ребята. И Екатерина, и Евгения, и Кирилл, спасибо. И Саша, спасибо большое за добермана. Классный. Ежиков высматривает. Очень красивый. Мы здесь за, ну, за эфиром в личке пообщались. Красивенная собака, конечно. Из Гомеля солнце, да. Кадука Алена, спасибо. Из Бреста солнце. Спасибо всем, кто был сегодня активен. Игорь с коськами. Всем классных выходных. Душевных, теплых и по-настоящему летних. Пускай даже с дождями. У природы ж нет плохой погоды, вы же знаете. Все, на сегодня это все. С вами был с огромным удовольствием Антон Жданов. Провел 3 часа своей жизни. С вами... Еще раз повторю, с огромным удовольствием. На сегодня прощаюсь. До понедельника. Адьос.
1: Я пишу ровным почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодриссимо шоу.

0: партнер выпуска новостей «Белкарт» и «Беларусьбанк».
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: «Белкарт» «Беларусьбанка» — одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте! Премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время рабочего визита в Туркменистан встретился с президентом страны Сердаром Бердымухамедовым, сообщает Белта. Глава белорусского правительства посещает с рабочим визитом Туркменистан для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. Заседание Совета пройдет сегодня в Ашхабаде в узком и расширенном составах. По итогам заседания главы делегации подпишут итоговые документы. В Беларуси продолжается контроль за состоянием дорог. По итогам 2025 года специалисты проверили 255 дорог и мостов и выявили свыше 7500 дефектов и нарушений. Внимание к этой теме со стороны общества остается высоким, что подтверждают данные горячей линии Комитета государственного контроля. За короткое время туда поступило около 220 обращений. Все поступившие сигналы уже систематизированы и направлены в местные органы власти. Теперь на их основе будут приняты конкретные меры. Прямые линии районных администраций пройдут в Минске завтра, а так с 9 утра и до полудня горожане получат возможность задать вопросы представителям руководства районных администраций. Более подробная информация, в том числе контактные данные, есть в сети. В новосибирском зоопарке родились трое малышей дальневосточного леопарда. Почти месяц крох скрывали в логове. Сотрудники берегли тайну. А теперь детеныши, два мальчика и одна девочка, начали выходить наружу и осторожно изучают мир под чутким присмотром мамы. Новость представлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятия на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. В доме нас режут цены. Только в мае с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Domino's.by и по номеру 7717. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 73 копейки, евро 3,16, 10 юаней 4 рубля и 2 копейки, 100 российских 3,86.
3: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Пройдут небольшие дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 20-22, в Гомеле 27 с плюсом. В Витебске и Могилеве 21-23, в Минске сегодня плюс 21. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 22 и 23 мая. Мороженое «Белый полюс», пломбир «Ингман». Всего 99 копеек за 70 грамм. Халва глазированная «Ротфронт». Всего 18,99 за килограмм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99. Слышите? Это гриль-фест в Еврооптт. И шашлык уже на мангале. Корейка свиная в маринаде. Полуфабрикат. 17 рублей 99 копеек за килограмм. Только с 11 по 24 мая. Шашлыки в разгаре. В гипермаркетах Еврооптт. Подробности на Еврооптт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Белоруссии начинается.
6: Танцплощадка.
5: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
7: Встречаемся 23 мая. Брест, клуб «Медуза».
5: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
2: Только с 11 по 24 мая Евроопт на красной цене. Вода минеральная на Беглаве, газированная Грузия, 2 рубля 49 копеек за литр. Кофе молотый Далмайер, Германия, 39 рублей 99 копеек за 500 грамм. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-620. 24 10 57.

0: Встречаем полдень. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. С 1 июня в Беларуси стартует второй этап повышения тарифов на коммунальные услуги. Такое постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Ожидается, что подорожают горячая вода и отопление. Увеличение платежа будет небольшим. Кроме того, в нашей стране вырастет тариф на электроэнергию для нужд отопления. Министерство внутренних дел фиксирует массовую фишинговую рассылку гражданам Беларуси от имени несуществующей дорожной полиции. Об этом сообщает Белта со ссылкой на МВД. Злоумышленники отправляют сообщения в мессенджерах и по электронной почте, имитируя уведомления о якобы неоплаченных штрафах за нарушение ПДД. Если человек переходит по ссылке, он теряет сбережения. В МВД подчеркнули, что основная цель подобных сообщений – завладеть персональными данными и деньгами. Это и есть фишинг. Граждан не взламывают, а обманывают. В Беларуси введут сезонные ограничения движения на дорогах. Они начнут действовать с 25 мая и продлятся до 31 августа. Так, с 11 утра и до 8 вечера при температуре выше 25 градусов тепла будет запрещено движение транспорта, чья максимально допустимая нагрузка на одиночную ось превышает 6 тонн. Есть исключения. Более подробная информация есть в сети. Американские ученые сумели вырастить цыплят из полностью искусственного яйца, сообщает Daily Mail. По данным издания, специалисты создали первую в мире бескорлупную инкубационную систему, которая максимально имитирует естественное яйцо. Для эксперимента использовали эмбрионы птиц. Их поместили в искусственную оболочку и инкубировали 18 дней, пока не появились птенцы. Само яйцо было изготовлено с помощью 3D-печати. Ученые рассказали, что разработка стала важным шагом в планах по восстановлению популяции вымершего гигантского моа – крупной птицы, которая достигает 3,5 метров в высоту и весила около 230 килограммов. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 73 копейки, евро 3,16, 10 юаней 4 рубля и 2 копейки, 100 российских 3,86.
1: Партнер прогноза погоды – лотерея «То-Лото».
0: Желание загадай и играй на «То-Лото Бай». Телефон 017-329-2129. Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет облачно, пройдут небольшие дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 20-22, в Гомеле до 27 с плюсом, в Витебске и Могилеве плюс 21-23, а в Минске 21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений. Все снимают вопросы.
2: Билкард Беларусбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Конфеты шоколадные Мерси, Германия. 14 рублей 99 копеек за 250 грамм. Мороженое Лакомка Ингман. 1 рубль 59 копеек за 70 грамм. Подробности на сайте евроопт.by или по телефону плюс 375-44-780. 88-88-80.
4: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
5: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
6: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
7: Телефон рекламного отдела МТС А1.
8: 624-1057.
0: Доброго дня,

0: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Пепси всего 3,89 за 2 литра. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99. В хит теперь каждая пятница и суббота желтая. 22 и 23 мая. Мука пшеничная Лидская, высший сорт. Всего 2,89 за 2 килограмма. Сахар Слуцкий всего 2,29 за килограмм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: В ОМО с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров, всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМО. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМО.бай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Недушный день.
4: Если можно было бы закипеть, мы бы это обязательно сделали, потому что пятница, ну до глотка свежего воздуха так близко, кажется, вот они выходные, но одновременно так далеко. Поэтому недушно продолжаем день пятничный, обеденное время, и выбираем из всех возможных настроений игривое, ну, конечно же, приветливое. Телеграм-чат душевного радио открыт, жду ваши приветы, поздравления, 22 мая на календаре. У кого что сегодня происходит, давайте поздравим друг друга на всю страну. Пишите.
5: Привет в обед на душевном радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вот точно, кому-то нравятся глаза в два бриллианта, в три карата. Кому-то локоны, а кто-то, наоборот, очень любит стрижечки покороче, чтоб никаких длинных сборов по утрам и так большая очередь в ванную. Вот правда, у каждого свой вкус и привлекают порой в чужих людях нас совершенно непредсказуемые черты. Вот моя подруга, правда, обращает внимание на ушную раковину. Когда она искала себе молодого человека, уже нашла, то почему-то самым важным делом в жизни вашей может стать любой пустяк, да? Вот, она обращала внимание именно на ушки. Потом она с человеком разговаривала, ну и дальше по списку. У меня форма рук почему-то всегда вызывала интерес. Откуда это? Ну, может, потому что я на фортепиано в детстве играла, и мне очень нравились красивые пальчики, ногтики. И вот у мужчин я тоже вот обращала внимание, в каком состоянии вот эти 10 пальцев находятся. Но согласитесь, что это очень-очень странно. Но благодаря искусственному интеллекту во всем мире начинают генерировать портреты идеального человека. Ну, конечно, потому что в реальной жизни найти того самого идеального нелегко. Так давайте мы создадим его эфемерную облачную версию. И вот, в России тоже решили сгенерировать красоточку и придумали, что обязательно мужчины голосовали, естественно. Более 2000 человек участвовали в этом опросе, и оказалось, что идеальная по их предпочтениям девушка, женщина, должна быть 28-летней. Раз. Потом ростом около 170 сантиметров и весом около 59 кило. Вот, собственно, да, у меня тоже какую-то панику вызывает это описание. То есть все остальные, собственно, как будто не очень даже вызывают интерес. Хорошо, это в России. А давайте в Беларуси составим идеальный портрет мужчины. Вот так. Какой, значит, будет у мужчины возраст? Можете написать в телеграм-чате. Какие вы, девушки, раз у нас сейчас я у микрофона, то давайте мы спросим у девушек. Какой рост мужской для вас предпочтителен? Возраст тоже и вес. Начнем просто с таких базовых визуальных характеристик, чтобы вот издалека было человека видно, какие у него должны быть параметры. Если тема вас заинтересует, если вы будете хорошо писать в телеграм-чате, то продолжим дальше. И в конце сгенерируем портрет того самого идеального белоруса.
0: Душевное радио. Слушаем любимое.

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Кока-кола 3,59 за 1,5 литра. Порошок чистящий «Пемолюкс» 2,99 за 480 грамм.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: С Ольгой Шебека.
2: Приветы уже стали ежедневными ритуалами, привычкой, которая легко, кстати, вырабатывается и быстро вызывает привыкание. И в целом соскочить с нее уже не хочется. Попробуйте. А вот в отличие от любых других привычек, потому что мы знаем знаменитый миф о 21 дне, это стереотип. На самом деле привычку такую легенькую, например, выпивать с утра стакан водички теплый, потому что... Понятно, что за ночью жидкость лишняя из нас выходит, и нужно утром вернуться в такое упругое, такое наполненное состояние. Ну, начнем с простого, с воды. Так вот, пару недель нужно, чтобы организм привык к такому несложному ритуалу. А уже если занятия спортом хотите ввести в жизнь, или изучение иностранного языка, ну, я так по-сложному пошла, да, или вдруг хотите начать читать книги, то это уже можно пробовать и полгода, и год, и так не начать. Ну ладно, главное не то, что не пропускать уже прогресс какой-то на формирование нейронных связей. Напрямую зависит регулярность и частота повторений, но если вдруг пару дней пропустили, ничего страшного. Так вот, приходите к нам в телеграм-чат, пишите сообщения, рассказывайте о том, кому сегодня нужно получить ваш привет. Нужно день свой сделать ярче, солнечнее, ну, дружелюбнее, как минимум. Вот Карина написала в Инстаграм,

0: тоже можно писать в директ, вот инстаграм душевного радио, пожалуйста, тоже ждут там ваши сообщения. Так Карина передает привет своей подруге Верочке, с которой они сейчас направляются на обеденную прогулку. Я не знаю, где вы, девушки, такое вдохновение нашли для пятницы, но почему-то моя интуиция подсказывает, что эта прогулка – это прогул, не прогулка, что вы сейчас возьмете вещи, отправитесь на прогулку, а потом вдруг ваше исчезновение никто не заметит, и поспокойно, а раньше начнутся выходные. Все, как мы и мечтаем. Ну, а тем, у кого рабочий день в разгаре, энергии желаю, силы и, конечно же, терпения.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Помните в детстве игру «Сабжик» у нас называлась? Там был вода, мяч и сколько угодно участников. Вот вообще-то самое то для теплых вечеров, сколько мы их скоротали. Ну и там в этой игре можно было выбрать себе буквально все, что угодно. Если нравится, то ты принимаешь мяч, а не нравится, ты его отбиваешь. Да, и вот кто-то улетает, и вода его пытается поймать. И там уже мы фантазировали себе девушки, и будущее, и своих спутников, и баллы, на которые будем ходить. Но это все, во всем мы это играли в начальной школе. Так было интересно конструировать свою жизнь, как-то вот собирать. И в этом части я вам предложила поучаствовать в конструировании идеального белоруса, мужчины. Вот даже интересно, кого вы наприсылали, кого вы хотели бы видеть идеалом. Пока начали с базы роста, веса и возраста. И вот Ольга, не я, другая Ольга, написала, что идеальный рост мужчины 188 сантиметров. Но я так понимаю, что и до вроде бы нормально, но Ольга так конкретно указала 90 вес, возраст 48 лет. Вот так конкретно, как будто кого-то особенного описывает, правда? Но можно немножко добавить вариантов. Давайте чуть расширим спектр красивых, притягательных, интересных мужчин. Когда с этой базой справимся, можем перейти на нечто более такое углубленное, душевное. Не только же по внешности мы будем выбирать человека, но чтобы и сгенерировал изображение, нам хотя бы нужно, да, определиться с этими тремя параметрами. Если еще не поучаствовали, пишите рост, вес и возраст идеального мужчины. Ну а пока идеальному мужчине, соседу по даче Семену, привет от друга Александра летит. Давай шашлыки вечером организуем. Вам не может докричаться через забор или через стример Александр, поэтому вот таким образом Семен организовать хочет ваш досуг. Сосед, но я бы согласилась на шашлычки вечером в пятницу, ну, по-моему, звучит просто идеально. Идеальнее и как-то и не придумаешь.
0: Если работа, то не волк. Если радио, то душевное.
2: Реклама.
3: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на shop.beltelecom.by. Подробности в Могилевской области.

0: Petras Фазбай.
1: Сверим время. Час дня. Вы слушаете душевное радио.
2: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Участники сбора военной безопасности обороны Республики Беларусь прошли теоретическую подготовку в Лидском райисполкоме, сообщает Белта. К участникам сбора обратился министр обороны Виктор Хренин. По его словам, вооруженные силы остаются в боеспособном состоянии и готовы выполнять поставленные задачи. Продолжается активная работа по созданию Центра подготовки территориальных войск в Борисове. Отмечу, военная безопасность и оборона государства проходит каждый год. Цель мероприятия – повышение уровня подготовки руководящего состава областных и Минского городского исполнительных комитетов в вопросах территориальной обороны. С 25 мая по 5 июня в Беларуси пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети», направленное на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Водителям необходимо в обязательном порядке двигаться с включенным ближним светом фар в светлое время суток. Органы внутренних дел накануне летних каникул сосредоточены на предупреждении чрезвычайных ситуаций с участием несовершеннолетних. В Беларуси за весенний период создано 18,5 тысяч гектаров новых лесов. Об этом рассказали в Министерстве лесного хозяйства. Больше всего новых лесных насаждений находится в Гомельской и Могилевской области. Значительную помощь вносят граждане. Традиционно проводится акция «Лес, добро, порядок». В ней приняли участие более 58 тысяч человек. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон» – один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье – Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление – откликнуться в сердцах зрителей. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 73 копейки, евро 3,16, 10 юаней 4 рубля и 2 копейки, 100 российских 3,86.
1: Погода на душевном радио.
5: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Пройдут небольшие дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 20-22, в Гомеле до 27 с плюсом, в Витебске и Могилеве плюс 21-23, в Минске 20 градусов тепла. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
1: Реклама.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
6: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Колбаса вареная, мортадела новая, высший сорт, гродненский мясокомбинат. Всего 5,39 за 580 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
7: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Ага.
1: Душевное радио.

0: Недушный день.
1: Если хотим выделяться из толпы, точно не стрессом, потому что вот этого состояния у всех сейчас в избытке. Пятница, потому что неделя идет, и логично, что к последнему рабочему дню, ну, какое-то истощение поднакопилось. Нервное ли оно? Дергается ли глаз? Или просто уже невозможно спокойно заснуть? Но знаете, что я вам скажу? Что все-таки со стрессом можно работать, если знать как. Во-первых, нужно понять, что это стрессовое состояние для нас не норма ни в коем случае. Просто иногда мы настолько много посвящаем своей жизненной энергии, работе и всем, что с этим связано, что просто забываем, а какие мы другие. Разве можем быть? Да нет, вроде бы все нормально. Вот так глаз и должен дергаться. Вот в ритме щеток. Шух, шух, шух. Или потом в ускоренном режиме, когда вот ливень идет, и щеточки так в разные стороны. Вот так вот глазки дергаются. Или там палец постоянно барабанит по столу какую-то мелодию, да? Или вдруг не получается нормально с коллегами пообщаться, вечно отвлекают сообщения, которые приходят на телефон, по рабочим вопросам или нет. Это все указывает на нервное истощение. Я вам указываю на него сейчас. Значит, надо что? Надо запланировать время в компании хорошей, с друзьями побыть. Нужно вспомнить о том, что у нас есть хобби. Нужно выспаться на выходных. Нужно вообще-то во взрослой жизни не так вот полагаться. Будет оно как будет, посмотрим, планов у меня нет. Нужно конкретно знать и запланировать время для восстановления. Вот прямо сейчас можно будильник переставить на какое-то нормальное время, либо отключить. И звук тогда тоже отключаем на завтра, чтобы никто не беспокоил даже по очень-очень важному моменту. Потому что каждому человеку нужно восстановиться, ну, обязательно. А вообще-то завтра еще выпускные по всей стране. Поэтому состояние стресса всем очень хорошо знакомо. Давайте мы сейчас приветы отправим тем, кто завтра будет выпускаться со школ. Тем, кто будет выпускать школьников, давайте в телеграм-чат Душевного радио. Вот отправим большие-большие приветы и поздравления тем, кто в этом году с выпускными в очень близком таком стрессовом контакте. Расслабим немножко людей и скажем, что все будет хорошо. Жду ваше сообщение в телеграм-чате Душевного радио.
2: Привет в обед на Душевном радио.

0: did you come from, 카드나죠?
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: В хит теперь каждая пятница и суббота желтая. 22 и 23 мая. Апельсин всего 3,49 за килограмм. Мороженое «Белый полюс», пломбир «Ингман» всего 99 копеек за 70 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
7: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Как полезно наводить уборку, в том числе в голове, потому что столько всего в моменте проскакивает в мыслях. Удержать-то не просто, уловить нити логики тоже вообще практически нереально. Но мне кажется, что сегодня нужно делать только то, что зависит от нас. И так каждый день. Вот зачем? Зачем прокручиваем постоянно в голове разговоры, которые мы не проговорили, которые мы не знали, что ответить в том моменте, да? Но вот это вот постоянно в голове блуждает эта мысль, ага, или вот за то, за что немного стыдно, или много стыдно тоже. Мы все это прокручиваем постоянно в голове. Подумали разочек, вывод сделали и двигаемся дальше. По-моему, отличный план. А не то можно уровень тревоги просто утонуть в этом уровне тревоги, потому что, оказывается, 90% тревоги – это прогнозирование угрозы, потому что наш мозг моделирует негативные сценарии, он пытается все предсказать, предугадать, и это буквально пожирает ресурсы. Думаете, почему мамы в декрете так устают? Потому что истощаются прогнозами и заботами в совершенно не самостоятельном человеке. Или почему в отпуске или в путешествии, когда нужно решать много вопросов, когда это не просто лежа лежать в лежащем горизонтальном положении, когда есть какие-то задания, переводчика настроить в телефоне, там, не знаю, что-то забронировать, почему все это нас истощает? Потому что мы тратим на это энергию, а не восстанавливаемся, да? Ну, а потом, вот если говорить о детях, которые были совсем раньше не самостоятельными, но сейчас уже многие заканчивают и детские сады, и школы. И Марине Кристалик, мама Даша, передает привет, написала в Инстаграм Душевного радио. Марина заканчивает 7-ю гимназию города Минска. И мама Даша с папой Валерой очень гордятся своей девочкой, поэтому планируют грандиозный праздник. Но этот праздник будет выпускной, просто всем вам посвящен, родители юных выпускников, потому что какой большой путь вместе с ними прошли. Ну, просто грандиозный. Вы гениально находили к детям подходы, вы поддерживали, когда нужно, искали репетиторов или сами ими становились, разбирались во всех предметах, были и психологами, и поварами, и таксистами для своих детей, для того, чтобы этот ваш проект, Марина, хорошо устроилась в жизни. Очень вам этого всего желаю. А теперь пускай на сегодня самым главным вопросом будет, в чем пойти на выпускной, правда?

0: Реклама.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных

0: 50.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
2: Привет в обед на душевном радио
3: с Ольгой Шибека.
4: Понятно, проще быть счастливыми в той реальности, где работа совпадает с нашей природой, с нашей органикой. Ну, не может усидеть где-то, где нужно сконцентрироваться, да, на работе, связанной с высокой концентрацией человек, но очень сильно подвижный и эмоциональный. Это против природы, потому что долго жить в не своей роли напряженной практически невозможно. Поэтому так важно выбрать свою профессию. И вот накануне выпускных тема наиболее актуальна. Сейчас же будем поступать куда-нибудь, да? Но оказывается, то, во что мы играли в детстве, может подсказать будущую профессию. Потому что в детстве мы, правда, как чистый лист, и ребенок, оказывается, может к себе хорошо в этот момент прислушаться. Ты не заставишь ребенка заниматься тем, что ему не нравится. Нужно каким-то невероятным талантом игровым, педагогическим обладать, чтобы увлечь. Но в целом очень даже можно посмотреть, на что реагирует малыш больше всего. Ну, такой уже 3-5-леточка, да и дальше уже школьник младший. Да, наверное, так вот, до младшей, до окончания младшей школы. Так вот, если ребенок разбирает, перебирает вещи, интересуется техникой, то можно посмотреть на какие-то инженерные специальности. Если вот, например, задает миллионы бесконечных «почему», то это будущий исследователь-аналитик. Ну, как-то вот я этому исследованию не очень бы и верила. Какое-то оно очень какое вот водой, да, как поливают. Ну ладно, читаем дальше. Если ребенок в детстве много рисовал, придумывал истории, то, скорее всего, ему понравится стать дизайнером или вообще-то в какие-то креативные профессии. Если объединял ребенок людей, организовывал, то это будущий педагог, HR, коуч. Если обменивался чем-то, договаривался в детстве бесконечно, то это предприниматель. А если любил порядок и коллекции, то финансист и менеджер. Так, у меня уже вопросы к этому исследованию. Чем вы занимались в детстве? Давайте я так сразу у вас спрошу. Может быть, играли в школу? Или учили кукол? Или интересовались всем? И сразу много времени на улице проводили? А может, вы стригли тех самых кукол и сейчас стали парикмахером? А может быть, хотели стать королевой? Ну как, исполнилась ваша детская мечта? Напишите в телеграм-чат душевного радио о том, кем мечтали стать в детстве и кем в итоге стали. Проведем свое собственное исследование.

0: мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Кто в детстве любил нянчиться с куклами, теперь уже не играет. Да, а настоящей мамой успели стать. Ну, и по-настоящему воспитываю детей. Тут Александра пишет в Инстаграм, что в детстве обожала смотреть мультики, сериалы. Да, с бабушкой, наверное, Кармелиту или Клон, я тоже. Теперь она делает, Александра делает обзоры и снимает рецензии на фильмы. Все это публикует в своих соцсетях. То есть, вот смотрите, да, увлечение детское стало работой взрослой, но приносящей удовольствие. А сын Натальи все детство играл в волейбол, был на тренировках. Напишет, что тоже в Инстаграм написала, что не могла вспомнить, чем же занимался ее сын, но вот был на тренировках. А сейчас он молодой тренер. В Питере, между прочим, работает и занимается детьми тоже волейболом. А в телеграм-чате написала Виктория, что воспитатель когда-то стала для нее кумиром в отношении выбора будущей профессии. Сейчас Виктория работает музыкальным руководителем в детском саду. До 16 лет играла с куклами, много книг читала, и вот так тоже все сложилось. А Анатолию нравилось играть с конструктором, играть в машинки, мечтал стать водителем, как отец. И еще копил деньги, был зажиточным, даже родители у него иногда одалживали, что в итоге военный. Но метод иногда дает сбой, но, может быть, вы сейчас уже просто взрослый обладатель транспорта. Да, не знаю, во что нужно в детстве играть. Ну, вот стрелялочки какие-то, да, чтобы стать военным. Но так тоже можно. Пишите и вы, чем занимались в детстве, какие у вас были игры, и правда ли сейчас уже во взрослом возрасте эти игры как-то трансформировались и теперь занимают большую часть вашей жизни и называются работой.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Собираем приветы в телеграм-чате, туда вы все отправляете, и, конечно же, оно прозвучит в страну, как и обещала. Татьяна шлет огромный привет Егору, своему Бусику, да, Бусику, вот большими буквами даже уточнила, как зовут ее человека, очень-очень скучает и ждет встречи, ну, конечно же, рабочий день, он такой, он разлучает нас помимо воли, но тем приятнее вечером накопить новостей и прилететь к своему цветочку и рассказать, что же стряслось, кто обидел, или как блистали на работе, какие-то истории принести свеженькие. В общем, надо выбираться из дома хотя бы за этой энергией. А если еще работа любимая, тогда вообще вы приходите наполненный, вдохновленный, реализованный. А что может быть лучше реализованного человека? Так мы вот сегодня решаем, легко ли помочь ребенку найти себя в жизни, просто взглянуть на детские увлечения, предлагают психологи вокруг. Тогда было бы очень много счастливых людей, если бы вот так вот по детскому увлечению можно было понять, кем человек будет, когда вырастет. Вот Олеся написала в инстаграм душевного, что в детстве играла в школу, проверяла тетрадки, теперь психолог и коуч. Просто бинго, да, как по исследованию мы идем, вы просто отличный пример. Она счастлива, уточняет. А Ева пишет, что хоронила червячков в спичечных коробках, а теперь работает режиссером в Москве. Ну, какой-то арт-хаус вы снимаете, ну, это креативность. По-моему, это тоже подтверждающее сообщение. В телеграме Анна пишет, что в детстве много чего было, и шахматы, и плавание, и коллекционирование, а работает бухгалтером и экономистом. Но в целом тоже как-то совпадает, плаваете в бесконечных отчетах, коллекционируете деньги, я надеюсь. Я не знаю ни одного бухгалтера, у которого бы не было дома, дачи, машины. Вот, все в бухгалтерии нормально работает, поэтому в целом не зря играли в шахматы, плавали и коллекционировали. Все хорошо получилось. Так, ну а вы можете продолжать рассказывать о том, чем занимались в детстве и как это помогло вам в жизни или наоборот помешало. Ну а с приветами мы сегодня закончили. Спасибо, что передавали их. Приветы продолжим передавать понедельник. Вы как раз их накопите за выходные, за выпускные, все дела. Ну а в следующем часе расскажу вам что-нибудь интересное.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк. Все понятно и просто, нету
1: больше сомнений, все снимают вопросы. Белкарт Беларусьбанк – одна карта бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
2: Новости на душевном радио.
3: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Александр Лукашенко возглавил рейтинг доверия россиян среди лидеров постсоветских стран. Об этом сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения. Так, уровень доверия россиян к белорусскому лидеру составляет 75%. На втором месте президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. У него 25%. 8% у главы Узбекистана Шавката Мирзиёева и 7% у премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Уровень доверия россиян к белорусскому лидеру за последние 10 лет вырос на 10%. За прошлую пятилетку в Минске построили 10 детских садов и 4 школы, а на базе бывшего автовокзала «Восточный» появился Центр технического творчества детей и молодежи. Как рассказала председатель комитета по строительству и инвестициям мэрии Ирина Гонтарева, в планах возведение еще одной общеобразовательной школы и детского сада в Лошице. Еще одна школа появится в границах проспекта Жукова и улицы Разинской. Автоинспекторы Минской области усилят контроль за дорожным движением в местах массового отдыха. Особое внимание обратят на физическое состояние водителей, а также правила остановки и стоянки. С наступлением солнечной погоды жители столицы стали выезжать за город и посещать популярные водохранилища. Заславская, Крыница, Дрозды, Птич. Вблизи таких мест есть гостевые автостоянки, однако водители оставляют свой транспорт на обочинах поблизости от пляжа, тем самым создавая помехи для движения и игнорируют дорожные знак «Движение запрещено». Компания Amazon официально объявила о начале поиска нового актера на роль Джеймса Бонда. Он должен сменить последнего киногероя франшизы Дэниела Крейга, который снялся в 5 фильмах про агента 007. Amazon купила права на франшизу о Джеймсе Бонде за $1 миллиард в начале прошлого года. Всего за 60 с небольшим лет о нем снято 25 фильмов, а Бонда играли 6 разных актеров. Предполагается, что новая часть киносаги выйдет в 2028 году. Ее режиссером утвержден Дени Вильнёв, снявший такие фильмы, как «Прибытие» и «Дюна». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля 16 копеек, 10 юаней 4 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 86 копеек.
0: Партнер прогноза погоды – лотерея «То-Лото».
4: Заходи и проверь свою удачу на «То-Лото-Бай». Телефон 017-329-2129.
2: Погода на душевном радио.
3: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 5-12, а днем в Бресте 21-23, в Гродно, в Могилеве 20-22, в Витебске 19-21, в Гомеле 22-24 тепла, в Минске без осадков и 19-21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Беларусьбанка одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
2: Ольга Шебека,
3: Сергей Синкевич
4: и Дарья Утюжникова.
1: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
5: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.
6: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: А вот правда, что может сделать наш день вот таким просто, как Бон Джови спел? Найс, вот замечательным. Я так хочу, чтобы все мы сегодня успели побывать в прайме. Но это когда несколько самых важных желаний закрываются в один момент, когда рядом с ними можно поставить такую морально даже галочку большую и выдохнуть, чтобы потом с легкостью вдохнуть слово. Но ведь это же не так сложно. Чего мы сегодня хотим? Ну, может быть, запланировали встречу с друзьями? Так пускай она состоится. Может быть, поменять постельное? Так вот тоже с радостью выполним этот момент или прокатиться на велосипеде. Даже в дождь. Самое страшное – это намокнуть первые минуты, а потом будет легко и приятно. Давайте исполнять желания. Ну а в этом часе мы с вами сыграем в музыкальный квиз, так что телефончики далеко не прячем, телеграм-чат открываем и готовимся.
0: Оксидат торфа. Урожая много не бывает. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Можно быть не вместо, а вместе. И сейчас объединит нас, притянет к телефонам или экранам ноутбуков музыкальный квиз. Конечно, уже среди нас специалисты. Все музыку слушаем, музыку любим. Душевного радиоплейлист знаем, ну, практически наизусть. Поэтому ничего сложного я, конечно же, вам не предложу. Но посмотрим, как справитесь с этим заданием. Как обычно, три композиции подготовила для пятницы. Такой вайб будет немножко праздничный, немножко такой невесомый. Ну, посмотрим, как мои подсказки вам помогут и помогут ли. Но за правильные ответы, если вдруг угадаете, кто исполняет эти песни, и первым или первой пришлете правильный ответ в телеграм-чат душевного радио, вот так одним сообщением, без исправлений, кто исполняет эти треки, то вам достанутся 10 промокодов на сайт sliivki.by. Я потом расскажу, что на этом сайте можно приобрести, если еще не в курсе, а пока давайте перейдем к заданию. Делаем громче.

0: afternoon.
1: Как вам подборочка музыкальная? Да, вижу, уже пошли ответы в Телеграме. Хорошо, принимаем. И правильные, и неправильные, но надо же из чего-то выбрать. Через песню встретимся и подведем итоги.
2: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Мономитос, друзья мои, пора узнать, какие песни прозвучали в задании. И, наконец, выучить исполнителей, если еще не. Это была Селена Гомес. Она любит как песню о любви. Здесь Салсу угадали все, конечно же. Но здесь было посложнее. Lemon Tree, Fool's Garden. Ну, буквально миллионы вырастет, потому что сможет сэкономить денежки Анастасия, потому что первый правильный ответ в телеграм-чат душевного радио пришел от нее. Анастасия, аплодисменты вам дарю в пятницу, это же надо. Всех исполнителей угадала и первый прислала сообщение. Ну, а мы вам дарим 10 промокодов на сайт сливки.бай. Самые выгодные приложения собраны здесь, на сливках, и у вас будет возможность еще выгоднее к ним подойти и как минимум миллион сэкономить, как минимум нервы себе сэкономить. Ну и покупок много не бывает, естественно. Музыкальный квиз продолжим играть во все будни, вот с понедельника, после выходных начиная, поэтому присоединяйтесь.
0: Музыкальный квиз на душевном радио. Реклама.
2: Время покупать! Билеты на Белбэтфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Вода минеральная на Беглаве, газированная Грузия. 2 рубля 49 копеек за литр. Форель слабосоленая. Океан в подарок. 12 рублей 99 копеек за 200 грамм. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80.
4: Горячее предложение в 3 цены. По 2 июня. Решетка. Грель для грибов и овощей Boy Scout 14,90. Брикеты для розжига 4,50 за 32 штуки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: В хит теперь каждая пятница и суббота желтая. 22 и 23 мая. Миндай свежемороженый, фасованный. Всего 7,99 за килограмм. Макароны паста Беллини, спагетти. Всего 99 копеек за 400 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
3: Недушный день.
4: Когда мы говорим, что нет у нас времени проводить время, что я сказала, нет у нас времени и сил как-то участвовать в жизни своих детей или своих питомцев, и все это выгружаем на более свободную половину семьи, то это все отговорки. Вот даже доказательства сейчас приведу. Пес из аргентинской глубинки покорил мир своим спокойствием и умением держаться в седле, быть за рулем. Но он не управляет этим транспортным средством, но очень спокойно, по крайней мере, чувствует себя верхом на лошади. Да, он живет на ферме рядом с Буэнос-Айресом и работает вместе с хозяином. Они выбираются в поле, ездят верхом, катаются на машине и просто живут свою лучшую, красивую жизнь. Скоро еще пес будет разговаривать, я думаю. С таким хозяином все возможно. Вот и меня тоже впечатляют люди, которые, например, в Минске видела на велодорожке. Катаются люди на велосипедах, на электросамокатах, но в рюкзачках сзади или спереди, как закрепить рюкзачок, с ними ездят домашние питомцы, коты, собаки. Да, это очень забавно. Таких специальных, вентилируемых, интересных переносках их с собой берут. В общем, чтобы никто дома не скучал. Также можно уже потеплело брать с собой всю семью без отговорок. Есть разные велобагажники для детей. Даже что-то такое, похожее на прицеп, которое крепится и едет на своих собственных колесиках, если ребенок маленький и сидеть ему неудобно. В общем, только бы отговорок никаких больше не слышать. Активный образ жизни возможен в любой ситуации. Главное просто этого захотеть. Ну а захочется нам в пятницу заниматься активным каким-то хобби или просто мечты всем только о том, как бы полежать уже скорее, посмотреть любимый сериальчик. Не осуждаем и вас в том числе. Но мне кажется, что вечера уютные за просмотром чего-то интересного и поеданием, они все-таки для зимы или осени. А весной и летом надо выбираться на природу, на свежий воздух. Вот расскажите, собираетесь ли вы провести этот вечер и следующие, и которые вот-вот уже руку протяни, и вот она суббота и воскресенье где-то на природе. Давайте поделимся планами в телеграм-чате душевного радио.
3: Если спорить с женой, то молча. Если радио, то душевное.

0: Недушный день.
1: Заняться на выходных — вопрос для тех, кто работал всю неделю, не актуальный. Конечно, отдыхать, и большими буквами. Но только хорошенько выспаться сначала надо, позавтракать. Ну, а потом уже будем думать, чем заняться. Может, победит культурная сторона личности и захочется обзавестись абонементом в библиотеку или прикупить билетик на любовную драму «Наполеон и Жозефина». Ну, или отправить всю семью в бассейн, устроить дома генеральную уборку. Ну, хотя, как по мне, на выходных лучше убираться из дома куда подальше. Тем более завтра без осадков. Немножко в воскресенье грозы, хулиганы нас потревожат. Но кто-то в этом найдет романтическое настроение. Вот тогда дома и побудем. Хочу, чтобы мы сегодня себе поаплодировали. Вот так, рабочее настроение, все покидает нас до понедельника. Ну и я буду уже со всеми прощаться. Я Ольга Шебека. Говорю вам пока-пока. Я была здесь. Ну а теперь поеду домой.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Petras Фазбай.
1: Сверим время. 3 часа дня. Вы слушаете душевное радио.
2: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Добрый день. Национальный банк с 1 июня выпускает обновленную 200-рублевую банкноту. Дизайн ее концептуально схож с находящейся в обращении 200-рублевкой, но при этом имеет ряд отличий. Усовершенствован защитный комплекс. Новая купюра продолжит серию обновленных банкнот, которые выходили в 2019-2022 годах. Находящиеся в обращении 200-рублевые банкноты образца 2009 года остаются законным платежным средством. В Беларуси растет доля женщин-предпринимателей. За 5 лет она увеличилась до 42%. Об этом сообщают Минэкономики. Около 85 тысяч белорусок сегодня занимаются бизнесом, консалтингом, рекламой, дизайном, а также развивают индустрию красоты, швейное производство, туризм. С каждым годом представительницы прекрасного пола все активнее осваивают традиционно мужские профессии в сфере грузоперевозок и в промышленности, и в IT. В Министерстве внутренних дел предупредили белорусов о фиксирующейся массовой фишинговой рассылке. В мессенджерах и по электронной почте приходят сообщения о якобы неоплаченных штрафах за нарушение ПДД. При этом рассылка ведется от имени несуществующей дорожной полиции Беларуси. Чтобы оплатить штраф, предоставляется ссылка. Основная цель подобных сообщений – завладеть персональными данными и деньгами. Ярославский «Локомотив» накануне выиграл Кубок Гагарина во втором сезоне подряд. В финальной серии против казанского «Акбарса» ярославцы одержали победу со счетом 4-2. По числу кубков Гагарина «Локомотив» сравнялся с московским «Динамо» и «СКА». Москвичи брали титул в 2012 и 2013 годах, а армейцы в 2015 и 2017 годах. Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании в Домино срежут цены только в мае. С четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Domino's Buy по номеру 7717. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля 16 копеек, 10 юаней 4 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 86 копеек.
1: Погода на душевном радио.
5: По данным сайта Погода.бай, завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 5-12, а днем в Бресте 21-23, в Гродно и в Могилеве 20-22, в Витебске 19-21, в Гомеле 22-24 тепла, в Минске без осадков и 19-21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
1: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал «Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала «Минск», кассах города и на сайтах «Тикет.Пробай» и 24 «Афишебай».
0: При поддержке Душевного радио.
2: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. И шашлык уже на мангале. Бедро цыпленка в маринаде, полуфабрикат. 12 рублей 99 копеек за килограмм. Только с 11 по 24 мая. Шашлыки в разгаре в гипермаркетах Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Доброго дня.

думаю, ровно в 10. А батон я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама,

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 22 и 23 мая. Сосиски классические, высший сорт. Птицефабрика «Дружба». Всего 3,59 за килограмм. Майонез «Советская классика». 55% жирности. Всего 1,99 за 400 миллилитров. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Поехали!
1: Добро пожаловать в часть. Только мыло готовьте.
2: Сам ты в армии служил?
1: Да нет пока.
2: Что, косит?
1: Косит в городе.
0: Вопросы есть?
3: Я с детства на охоте писец в глаз бил, чтоб шкурка целая была.
2: Да?
3: Да.
2: Тогда это полный писец.
0: Повторить сможешь?
4: Человек человеку.
3: Кто?
4: Товарищ, друг и брат. Будем вас воспитывать.

0: 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Груша Пакхам 5 рублей 99 копеек за килограмм. Шашлык из свинины в майонезе полуфабрикат 12 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на сайте евроопт.бай или по телефону +375 44 788 88 80.
1: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Белоруссии начинается.
2: Танцплощадка.
1: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
3: Встречаемся 23 мая. Брест, клуб «Медуза».
1: Билеты еще есть. Наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: В ОМО с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров, всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМО. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМО.бай.
2: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой.
3: Кофе растворимый Nescafé Gold всего 22,99 за 190 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: Промбанк.
5: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
6: Три цены, все для дома и семьи. Три цены, все для дома и семьи.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Незабываемые мгновения твоей жизни.

0: Слушайте «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Здравствуйте. Белавия вновь выполняет регулярные рейсы в Дубае. Как сообщает Белта, Боинг 737-8 вылетел ранним утром, успешно приземлился в международном аэропорту Объединенных Арабских Эмиратов и сейчас направляется обратно в Минск. На начальном этапе рейсы запланированы два раза в неделю, по вторникам и пятницам. В июле, по мере повышения спроса, частота полетов будет увеличиваться. Международная специализированная выставка ТИБА в 31 раз состоится в Минске с 26 по 29 мая. Мероприятие пройдет под знаком искусственного интеллекта как основного катализатора технологического прогресса. На 4 дня конькобежный стадион Минск-арены превратится в масштабную отраслевую площадку. Параллельно здесь будут проходить ТИБА, 15-я выставка «Транспорт и логистика», выставка электротранспорта и цифровой форум. Более 13 тысяч выпускников примут участие в последнем звонке на Минск-арене. В этом учебном году последние звонки состоятся завтра. Они пройдут в традиционном формате. Торжественная часть начнется в 10 утра на базе учебных заведений. Уже в 12:30 выпускники возложат цветы к стеле Минска «Город-герой». В 17:00 на Минск-арене пройдет городское мероприятие, посвященное последнему звонку, куда будут приглашены все выпускники. Выпускные вечера состоятся 12 июня. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек. Жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. Новостям компании. В Доминос режут цены только в мае, четверга по воскресенье. Маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек. Средние от 15 рублей 99 копеек. Большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля 16 копеек, 10 юаней 4 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 86 копеек.
0: Года на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 5-12, а днем в Бресте 21-23, в Гродно и в Могилеве 20-22, в Витебске 19-21, в Гомеле 20-22. В Минске без осадков и 19-21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Реклама.
1: Огонь! Гриль-фест в магазинах «Хит». Шашлык свиной в майонезе, полуфабрикат. 12 рублей 99 копеек за килограмм. С 11 по 24 мая. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
3: Вот это яйца. Всем яйцам яйца. Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
8: I'll be back.
9: Каждый будний день с 17 до 18.00.
7: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Вода минеральная на Беглаве, газированная Грузия. 2 рубля 49 копеек за литр. Кофе молотый Долмайер, Германия. 39 рублей 99 копеек.

0: Эти расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление. Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Музыка в дорогу. Наша сборка. Душевное радио.

0: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
2: Ольга Шебека,
3: Сергей Синькевич
4: и Дарья Утюжникова.
1: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket Pro и в кассе «Локомотив».

0: этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: распространителей.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Зефир глазированный «Кафе де Пари» всего 3,69 за 300 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99. В хит теперь каждая пятница и суббота желтая. 22 и 23 мая. Апельсин всего 3,49 за килограмм. Мороженое «Белый полюс», пломбир «Ингман» всего 99 копеек за 70 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Бери с собой музыку в дорогу на

0: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: Если завтра, то в постель. Если радио, то душевное.

0: 15 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на «Душевном радио».
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Добрый вечер. Минск в следующем году станет молодежной столицей СНГ. Такое решение приняли главы правительств Содружества на заседании в Ашхабаде. В 2028 году этот статус присвоит казахстанской Караганде. Предусмотрено проведение выставки, презентации молодежной столицы СНГ и других мероприятий, ориентированных на молодежь и с участием молодежи Содружества. Первым городом, где был реализован проект молодежной столицы СНГ в 2024 году, стала столица Узбекистана – Ташкент. В Лидии проходит специальный сбор с участием военного руководства страны и председателей облсполкомов. Повышение подготовки должно способствовать улучшению взаимодействия силовых и гражданских ведомств в случае агрессии против государства. Отрабатывается участие территориальных войск в новых форматах военных действий, а также работа советов обороны каждой из областей в случае угрозы, методы повышения боевого слаживания. В Академии управления в Минске прошел первый семинар для руководителей региональных СМИ. Как отметил первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов, региональные редакции стремительно продвинулись в работе в социальных сетях и мессенджерах. Чтобы подтянуть тех, у кого не хватает теоретической базы, дать возможность обменяться лучшими наработками, послушать компетентных спикеров по различным темам, и будут проводить такие тренинги. Это нужно и для того, чтобы в случае возникающей медийной и информационной угрозы региональные СМИ могли оперативно противостоять таким нападкам. В столичном ботаническом саду пик цветения сирени. Коллекция включает более 200 видов, разновидностей и сортов, в том числе выведенных белорусскими селекционерами. Найти душистые кустарники можно по всей территории, но основная часть фонда – так называемые сиренгарии, расположена вокруг экспозиционной оранжереи. Экскурсии по сиренгарию с научными сотрудниками пройдут в воскресенье. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля 16 копеек, 10 юаней 4 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 86 копеек.
1: Партнер прогноза погоды — лотерея То-Лото.
5: Желание загадай и играй на То-Лото Бай. Телефон 017-329-2129.
0: Погода на «Душевном радио».
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 5-12, а днем в Бресте 21-23, в Гродно и Могилеве 20-22, в Витебске 19-21, в Гомеле 22-24 тепла. В Минске без осадков и 19-21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на «Душевном радио» только музыка, проверенная временем.
6: Реклама.
7: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Лапша быстрого приготовления доширак всего 2,69 за 110 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
8: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
0: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит натуральные.

0: распространителей.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: хиты. Мойка высокого давления «Веркер» 199 рублей. Кресло складное 39,90. Шезлонг складной 109 рублей. Если за садовыми товарами, то в Ома. Подробности по номеру 536-4500 и на Омабай.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Ами. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: 15 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей «Белкарт» и «Беларусьбанк».
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: «Белкарт» «Беларусьбанк» — одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на «Душевном радио».
4: О самом важном за сегодня Сергей Синкевич. Добрый вечер. В столице Туркменистана Ашхабаде прошло заседание Совета глав правительств СНГ. Как отметил премьер-министр Александр Турчин, сегодня СНГ обладает потенциалом для поступательного развития, закладывает прочный фундамент для благополучной жизни граждан. Ключевая задача — сохранить содружество для будущих поколений. Реализация молодежной политики должна быть в числе основных приоритетов. Среди важных решений — присвоение в следующем году Минску статуса молодежной столицы СНГ. Национальный банк представил обновленную 200-рублевую банкноту. Она появится в обращении с 1 июня. Дизайн концептуально схож с находящейся в обращении 200-рублевкой, но при этом имеет ряд отличий. Усовершенствован защитный комплекс. Новая купюра продолжит серию обновленных банкнот, которые выходили в 2019-2022 годах. Находящиеся в обращении 200-рублевые банкноты образца 2009 года остаются законным платежным средством. Автоинспекторы Минской области усилят контроль за дорожным движением в местах массового отдыха. Особое внимание обратят на физическое состояние водителей, а также правила остановки и стоянки. С наступлением солнечной погоды жители столицы стали выезжать за город и посещать популярные водохранилища – Заславская, Крыница, Дрозды, Птич. Вблизи таких мест есть гостевые автостоянки, однако водители оставляют свой транспорт на обочинах дорог поблизости от пляжа, тем самым создавая помехи для движения и игнорируя дорожный знак «Движение запрещено». Компания Amazon официально объявила о начале поиска нового актера на роль Джеймса Бонда. Он должен сменить последнего киногероя франшизы Дэниела Крейга, который снялся в 5 последних фильмах про агента 007. Amazon купила права на франшизу о Джеймсе Бонде за $1 миллиард в начале прошлого года. Всего за 60 с небольшим лет о нем снято 25 фильмов, а Бонда играли 6 разных актеров. Предполагается, что новая часть киносаги выйдет в 2028 году. Ее режиссером утвержден Дэниел Вильнёв, снявший такие фильмы, как «Прибытие» и «Дюна». Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля 16 копеек, 10 юаней 4 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 86 копеек.
0: Погода на «Душевном радио».
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 5-12, а днем в Бресте 21-23, в Гродно и в Могилеве 20-22, в Витебске 19-21, в Гомеле 22-24 тепла. В Минске без осадков и 19-21 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Синкевич. А далее на «Душевном радио» только музыка, проверенная временем.

0: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио.

15 часов. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: не убытков.
1: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на «Танцы».

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: законов отцов с Бамусамо.
1: Вначале было слово. Слово породило ритм. Ритм дал жизнь движению. Бас вдохнул движение, силу. А имя этой силе — диджей

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Сверим время. 22 часа. Вы слушаете «Душевное радио».

Привет, я Ирина Забияка, солистка группы «Чили». Слушайте мою песню на душевном радио.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танц

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка. Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking. Cherry, cherry lady. And it goes like that.

одному. Я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы меняя лица, и я не встал.